0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. К психологам обращаются не только молодые люди, но и зрелые пары. Многие из них обеспокоены тем, что их чувства проглотил быт, и как-то с годами становится скучно. Итак, как освежить чувства в браке? Есть ли какие-либо лайфхаки?
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Знаете, у брака есть одна особенность. Вначале бабочки в животе, а через пару лет проявляются тараканы в голове. Причем у обоих. Но есть хорошая новость. Чувства можно освежить. И для этого не обязательно менять партнера. Иногда достаточно обновить поведение. Итак, лайфхаки для пар. С юмором, но по делу. Лайфхак номер один. Перестаньте быть соседями по квартире. Если ваши диалоги выглядят так. Хлеб купил? Да. Свет выключи? Угу. Поздравляю, вы не муж и жена, вы соседи. Добавьте в речь жизнь, шутку, комплимент, интерес. Хотя бы раз в день скажите что-то не про быт. Лайфхак номер два. Верните первое свидание. Когда вы в последний раз собирались друг для друга, а не потому, что гости придут. Сделайте мини-свидание. Даже дома, даже с пловом, но с настроением. И да, отложите телефон, пусть отдыхает. Лайфхак номер три. Не копите обиды. Вы не склад. Некоторые пары живут по принципу «я запомню, все запомню». И однажды... Не надо однажды. Говорите сразу, но спокойно, иначе потом взорвет так, что соседи тоже узнают подробности вашей личной жизни. Лайфхак номер 4.
2: Kasih tepuk tangan dong buat Skip dulu ini.
3: Keren banget.
2: Makanya ini buat sobat hits yang belum dengerin Skip dulu lagunya kayak gimana, kita bakalan kasih denger ya.
3: Betul. Langsung aja ya, kita kasih ini dia lagu dari Miki Zia dan juga CDR. Skip dulu.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: Аджабо бохавое дорадин дайри кухан, урфи, ки тухми мир ми корему, джуз душман намируят. Урфи Ширози.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Имон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Bonk Immun International 11-22.
1: Радио Азия Плюс.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Перемирие, объявленное президентом России в честь Дня Победы, завершилось. Оно действовало с 0 часов 8 мая. Все группировки российских войск в зоне спецоперации на время перемирия полностью прекратили боевые действия. Также были прекращены ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с оборонным комплексом и вооруженными силами в глубине территории Украины. Несмотря на перемирие, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. По данным Минобороны, на полдень понедельника ВСУ нарушили режим прекращения огня почти 24 тысячи раз. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и туристических фирм. О новом виде обмана людей в преддверии летнего сезона агентство РИА Новости рассказала юрист Елена Браун. Она уточнила, что мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает. Президент США назвал своих преемников. По словам Дональда Трампа, нынешний вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио станут идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканской партии. Вместе с тем, Трамп не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто на должность вице-президента. Как отмечает сайт NSN.FM, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. Американская ракета «Фалькон-9» стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США. Как сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты-носителя «Фалькон-9», которая использовалась уже во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Тихом океане. Детальные сведения о предназначении и количестве аппаратов, полезные нагрузки носителя, строго засекречены. 12 сотрудников медицинского центра в Нидерландах отправлены на карантин после нарушений протоколов при работе с пациентом, зараженным хантавирусом. Как сообщают голландские СМИ, пациент, поступивший 7 мая с круизного лайнера, где ранее была зафиксирована вспышка вируса, прошел стандартную процедуру забора и обработки крови, хотя из-за особенностей хантавируса требовался усиленный режим безопасности. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 12 мая, сегодня вторник. Сегодня вторник, 12 мая. Синоптики обещают нам сегодня до 17 градусов тепла. Сейчас достаточно, ну, есть ощущение, что прохладно. Хотя здесь на Октябрьском поле 9 градусов. И туман, вот, повышенная влажность. Что там еще? Пыльца. Ну, благоприятные условия для велосипедистов, бегунов и садоводов. Вот так вот, скажем. Доброе утро, мои весенние коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. А почему для бегунов и велосипедистов благоприятные условия?
2: Гар, ну потому что, вот, допустим, вчера была не очень благоприятная погода для велосипедистов, потому что было прохладно, когда ты едешь, тебе вот ветер у тебя сколько там, я не знаю, 5 метров в секунду, например, да? Вот, еще такая морось, прохладно. А когда ты едешь, ты умножай. Он уже не 5 метров в секунду, уже все 12. Вот. И колени, и пузо, все мерзнет. Даже ноги.
4: Понятно. Как выходные, коллеги?
3: Давайте, да, прекрасные выходные. Я в деревне была. Я умотала в деревню. Вчера встречали гостей наших родственников, которые приехали в гости из Самары.
4: Но, судя по фотографии...

Нарнаакутаа кулингилуакаангерлугу танна марлунгулерпоо Биллуаккуссут сиуллек асасарпут арнаккулук Расмусен Люберт кулиник укиоқалернинни ууммаммик писумик биллуаруйуссуарингуак уллорсиорлуарниссанник киссааппатсигит асанниттумик анаана акисо айда Якоб ана Сабина ада Юб ангааққаккут Лианалу Асасарпут арнаккулук кулиник укиоқалернинни пиллуарит ана ада Пальчуру Асасарпут арнаккулук кулиник укиоқалернинни ууммаммик писумик пиллуарит асанниттумик қатангутитит илааллу Йоханне Петерсен манитоқ Асасара нулиара укиутриссит инуисиорнинни пиллуаруйуссуарит укиорпассуарни инуоқатигииннитсинни таманут таперсэрсуиуарниннут куинаруйуссуақ асаватсигит эрлигаатсигит уллорсиорлуарина уллорсиоқатигиссаватсигит асанниттумик уит меққагут аапаат энгуттагуллу аяара Йоханне Хальман Петерсен трисилиининни пиллуангаарит пиллуаққусисут анна куутак мераду асасарпут Луиза Йоансен 75-илиининни пиллуарит уллорсерлуарина асаватсигут уит меққатит нигаатит укуаллу эрнутатиллу эрнутақиутитиллу таавару илисинисаник налунаарутит Пита Йосефсен 68-илиник укиоқарлуни тоқусоқ илисаасса

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Жизнь прекрасна.
3: Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла ему в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
0: Александр Куприн. «Куст сирени».

0: Аудиосторис.
1: Майами известен золотыми пляжами, тропической растительностью и магазинами на открытом воздухе. Но мало кто знает о единственном в США коралловом рифе. Сейчас город открывает новую достопримечательность – подводный парк скульптур «Риф Лайн». Проект сочетает искусство и экологию. Главная особенность – 22 бетонных автомобиля, которые опустят на дно океана. Коралловые рифы Северной Америки страдают от антропогенного и климатического влияния с 1970-х годов. Создатели «Риф Лайн» стремятся возродить местную флору и фауну. Уже установлены бетонные звезды – основа парка. Заповедник будет протяженностью около 11 километров. Скульптуры будут видны даже из самолетов. Специалисты высаживают тысячи молодых кораллов на бетон, чтобы создать дом для рыб и восстановить экологический баланс. Аудиосторис.

0: мысли. Должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Для того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его. Что критериум педагогики есть только один – свобода.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Audio Stories.
1: В 18 веке в Великобритании активно развивалась медицинская наука, но возникла проблема дефицита человеческих останков для обучения. Раньше студенты вскрывали тела казненных преступников, но после ужесточения законов количество казней снизилось, что вызвало волну краж тел из могил. Для защиты покойных в 1816 году появились мортсейфы – тяжелые металлические конструкции, которые ставили на свежие могилы. Они отличались размерами и формой, но всегда были тяжелыми, чтобы затруднить кражу. Чаще всего их устанавливали на кладбищах Шотландии, где люди верили, что целостность тела необходима для воскресения души. Мортсейфы ставили примерно на 6 недель до начала разложения тела, затем снимали, сдавали в аренду или перепродавали. Похитители же проявляли изобретательность, копая тоннели недалеко от могил и тайно вынося тела. Практика вскрытия могил прекратилась после принятия в 1832 году анатомического акта, который разрешил использовать для исследований неопознанные и пожертвованные тела.
0: Аудио сторис.

Ходит, остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: чтобы жить красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивее.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

беру на вайбер маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так.

0: они в памяти, как молодые.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.